это суббота, а неделя. Поďме са забавать. Понделок, уторок, среда, штверток, пяток, суббота.

0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало.
0: Что са роби? Что это? Бухта? Откиал сам спадла бухта? Pre všetko drahé na svete, čo to je? Nado mnou ľudia. To je lietajúci ostrov, alebo čo? Hej, ak ste dobrí ľudia, pomôžte mi. Kreslo na reťazi priamo z neba. Mám na výber, nie. Nech teda stojí šťastie pri mne.

0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало?
0: Что се роби? Что это? Бухта? Откиял сам спадла бухта? Pre všetko drahé na svete, čo to je? Nado mnou ľudia. To je lietajúci ostrov, alebo čo? Hej, ak ste dobrí ľudia, pomôžte mi! Kreslo na reťazi priamo z neba. Mám na výber, nie. Nech teda stojí šťastie pri mne.